СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Хали-гали Кришна.
3: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток». Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
4: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock and talk. На «Рок-арсенале». Концертный зал «Рок-арсенала».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Заатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Доброе утро. После атаки безэкипажных катеров в ВСУ в Сочи пострадали 8 человек. 5 из них были доставлены в больницы. 3 помощь оказали на месте. От удара повреждения получила пляжная инфраструктура. Задет участок Приморской набережной. Оперативно прибыли экстренные службы. Ведутся работы по устранению последствий, сообщил накануне вечером телеканал «Краснодар», ссылаясь на оперштаб края. Информация о типе использования катеров и принадлежности средств нападения официально не разглашается. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает московский «Комсомолец». Владимир Путин настроен на договоренности по украинскому конфликту. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя разговор с российским лидером. Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Владимир Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны, цитирует главу американского Белого дома «Коммерсант». Телефонный разговор между Путиным и Трампом произошел 8 сентября. По словам Дональда Трампа, он может встретиться с Путиным на саммите АТС, если представится возможность. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. ГАИ призывает водителей в Екатеринбурге быть аккуратными и внимательными за рулем. Вечером в городе произошло 2 смертельных ДТП. На улице Московской под грузовик попала женщина на электросамокате. На улице Серафима Дерябиной столкнулись мотоцикл и Kia Cerato. В ДТП погиб байкер, пишет «Комсомольская правда». Ведутся разбирательства в обеих авариях. Водители призывают быть предельно внимательными при маневрировании, тщательно оценивать дорожную обстановку. Сегодня дорожную обстановку осложняет утренний туман, особенно он опасен на трассах, где скорости выше. На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в Роспотребнадзоре области. Общее количество пострадавших от клещей с начала сезона приближается к цифре 18 тысяч человек. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек, клещевой боррелиоз в стационарах лечит 256 пострадавших. Стали известны хедлайнеры музыкальной программы Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На главных сценах выступят, в частности, Дима Билан, группы «Звери», «Моя Мишель», «Зиверт», «The Hatters», а также Антоха МС, Нилетто, рэпер СТ, Ваня Дмитриенко, Ума Турман, Сергей Бабунец, песниры, поющие гитары и еще целый ряд исполнителей, пишет областная газета. Кроме того, в год уральского рока на фестивале состоится специальный музыкальный проект «Ural Music Night». На одной сцене выступят музыканты разных поколений. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро – 99 рублей 25 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

«Арсенал». Держите.

0: Персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Доброе утро. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о тумане. В дымке с раннего утра скрылись дома и дороги в Екатеринбурге. В сообщении МЧС говорится, будьте бдительны, телефон экстренной службы 112. В аэропорту Кольцово не смогли сесть самолеты. По решению экипажа и лайнеры из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга ушли на запасные аэродромы. Наш аэропорт продолжает работу, но текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпании, говорится в сообщении Кольцова, цитирует его Е1, а также публикует фотографии с улиц Екатеринбурга, скрытых туманом. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на участников рынка. Так, одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Напомню, накануне ВСУ атаковали Новороссийск. Пострадали 29 человек, еще четверо погибли. Власти объявили траур по погибшим. Накануне дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. Свердловский облсуд в пятницу 11 сентября рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в Заксобрание партии «Яблоко». Об этом сообщили в пресс-службе организации, пишет «Комсомольская правда». Напомню, на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР, обвиняя организацию в злоупотреблении свободой массовой информации и нарушении закона об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа облсуд удовлетворил иск ЛДПР. Кроме того, 7 сентября полиция задержала 6 кандидатов в депутаты Госдумы и Заксобрания от «Яблоко». На них составили протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях. В среду их начали приглашать в суды, и накануне Ленинский райсуд отправил под арест на 10 суток кандидата в Заксобрание от «Яблока» Александра Куделькина, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге открывается 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных театральных площадках города 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу 11 сентября на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления «Песочница». Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица». История о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробности о фестивале «Петрушка Великий» есть на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Ситуация вокруг концерта Канье Уэста в России остается противоречивой. Газета «Известия» пишет, ссылаясь на члена команды американского рэпера, что он может выступить не в Санкт-Петербурге, а в Москве. Питерский портал «Фонтанка» ранее сообщил, что «Газпром-арена» не готовится к концертам Уэста 10 и 11 октября, несмотря на опубликованное ранее объявление о наборе персонала на эти даты. Но организаторы концертов Уэста заявили,

0: что не планируют переносить выступление из Питера или менять площадку. Об этом заявила ранее глава Say Agency Анна Супчева, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.46, евро 99.25.
1: Информация на правах рекламы.
2: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С. Тарарун. Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за музыку.
3: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Дорогие арсенальцы, на Урале в полдень. Впереди 2 часа музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится и не помешает вашей работе.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы! На Урале час дня. Впереди 60 минут музыки без рекламы и разговоров. Надеемся, вам понравится, особенно если вы сейчас обедаете.

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Владимир Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России. На встрече с первым замглавы МВД, начальником миграционной службы Андреем Кикотем, президент уточнил, что идет речь, в частности, о преподавании детям русского языка, чем должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство, пишет РИА Новости. Напомню, в правительстве проходит согласование законопроект о реформе системы организованного набора работников иностранцев. Их планируют централизованно привозить к месту работы, обеспечивать жильем, по окончании контракта отправлять на родину, пишет Фонтанка. В Нижнем Тагиле стартовали судебные прения по уголовному делу на взрыве жилого дома на улице Сибирская, 1 в августе 2024-го, когда погибли 11 человек. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» предъявлено обвинение по статье выполнения работы, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей. Женщине-собственнице квартиры на первом этаже, потерявшей во время трагедии дочку, предъявлено обвинение по статье причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Гособвинитель попросил суд назначить газовикам по 9 лет колонии общего режима, жительнице дома 3 года колонии поселения, пишет «Новый день». Качество горячей воды в Екатеринбурге соответствует всем нормам, сообщили в пресс-службе компании «Т-Плюс». На днях горожане получили уведомление о том, что в ближайшее время качество горячей воды может измениться, но изменение не приведет к ухудшению потребительских свойств воды. Новые нормативы временно установил Роспотребнадзор области. По данным энергетиков, на период до конца 2032 года допускается незначительное повышение содержания железа в воде, небольшое изменение цветности. Но качество горячей воды по-прежнему будет соответствовать всем санитарным нормам, отмечают энергетики, пишет «Новый день». Почти трехкратное падение производства красной икры в России минувшим летом связано в первую очередь с плохой добычей лососевых рыб путиной, сообщает газета «Известия». В Росрыболовстве сообщили, что суммарный объем вылова тихоокеанских лососей составил немногим более 92 тысяч тонн, при изначальном прогнозе 227 тысяч. О серьезных проблемах с выловом рыбы ранее заявила губернатор Камчатки Владимир Солодов. Путина в этом году отстала от рекордного показателя 2018 года почти в 10 раз, пишет газета.ру. Отшельница Агафья Лыкова собрала хороший урожай картофеля и моркови, а студенты помогли ей собрать ягоды. Об этом рассказал бизнесмен Али Узденов, который помогает женщине. По его словам, сейчас с Агафьей живет послушник, помогает заготовить дрова на зиму. До зимы также ей завезут муку, корм для коз и собак и фрукты, пишет РИА Новости. Напоминает, что в начале сентября медведь пытался напасть на отшельницу. В апреле еще один зверь утащил у нее собаку. Хищники продолжают бродить в окрестностях хижины Агафьи. В заповеднике считают, что животные могли выйти к людям из-за плохого урожая дикоросов. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

конечно, чем дольше вращается Земля, тем ярче эта картинка нашего жития, бытия, про то, что мир как замок из стекла. Castle of Glass, это были Linkin Park. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь появилась Виолетта на наших студийных, начало третьего, сегодня четверг, 10 сентября, личных побед и побольше радостных событий. Ну, а что касается рок-календарных, то именно в этот день, в 1975 году, выходит двойной концертный альбом группы Kiss, Kiss Alive, который отмечен в списке величайших релизов по версии журнала Rolling Stone. А еще именно в этот день, в 1988 году, песня Guns N' Roses «Sweet Child O' Mine» покоряет вершины хит-парадов, и в 1991 году выпущена синглом самая узнаваемая эпохальная песня группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit», которая позднее вошла в альбом «Nevermind». Ну а что касается именинников, в этот день родились Бэрримор Берлу, барабанщик Джетро Талл, Дон Пауэлл, тоже барабанщик легендарных Слейд, Дере сегодня празднуют, Майки Вэй, бас-гитарист, гитарист группы My Chemical Romance, и 76-й день рождения сегодня встречает американский гитарист-автор, известен как сооснователь и участник Aerosmith. Это Джо Перри. Кстати, его появление с друзьями обещаю вам в программе «Полезные ископаемые» уже завтра. Ну а сейчас Джо Перри, Aerosmith и песня, не только получившая премию Грэмми за саму песню, но и за это потрясающее гитарное соло Джо Перри. Знаменитый. Иди-ка сюда. Walk this way.

0: Коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
2: Часа и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: still one on my mind. You know, Roger, never make my move too soon.
1: Конечно, не делай поспешных шагов, и будет тебе счастье. Биби Кинг, Роджер Долтри, Never Make You Move Too Soon. Песня, которая украсила легендарнейший альбом, приуроченный к 80-летию Биби Кинга, где принимали участие очень многие знаменитые артисты. Кстати, завтра в программе «Полезные ископаемые» Биби Кинг и потрясающая певица и композитор, не буду раскрывать все секреты, тоже появится в нашей подборке пятничной. Анне большое спасибо. Ну, в общем, все, что завтра услышите, это наши раскопки для тех, кто любит свежие впечатления в программе «Полезные ископаемые». В 9 вечера ждем всех желающих. Гэри Мур в продолжении. В рубрике «Сделано на Урале» на «Утилус Помпилиус». Здесь Виолетта посылает пламенный привет тем, кто в пути. Рулим вместе. Для вас зажигалочка скоростной шикардуэта «Yellow». «The Race». Погнали. Погнали.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Вне биржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей впервые с 26 августа, пишет сегодня РИА Новости, ссылаясь на данные торгов. Курс доллара падает больше, чем на рубль к предыдущему закрытию. По данным экспертов, рубль поддерживают в том числе высокие цены на нефть. Марка Brent сегодня поднялась выше 102 долларов за баррель впервые за 3 месяца. Как пишет CNBC, цены на нефть растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. После столкновения в Екатеринбурге на Эльмаше трамвая и КамАЗа водитель трамвая доставлен в больницу с различными травмами. Об этом сообщили в ГАИ, пишет Е1. Там пояснили, что водитель грузовика не пропустил трамвай, когда пошел на разворот. В момент аварии в 2 вагонах состава находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Не пострадал и водитель КамАЗа. Его привлекут к ответственности за невыполнение требований ПДД. Ранее сообщалось, что авария произошла на улице Фронтовых бригад у остановки Турбинный завод. Водитель трамвая после столкновения оказался зажат в кабине. В парке Маяковского пройдет акция «Стань донором, спаси жизнь». Выездное мероприятие организовала областная станция переливания крови совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Акция продлится 3 дня с 14 по 16 сентября. Сдать кровь можно будет с 9 утра до 2 часов дня. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью. Потенциальным донором крови при себе необходимо иметь паспорт гражданина России с НИЛС, сообщили в Минздраве области. Мобильный комплекс разместят возле проката «Северное сияние», пишет «Комсомольская правда». Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия для людей с повышенной тревожностью, склонностью к депрессивным состояниям или социальной изоляции. Об этом рассказал Rush Today врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. Он отметил, что ИИ подстраивается под запрос пользователя и может создавать ощущение, что собеседник понимает его состояние. Но такая система не обладает собственными переживаниями, не способна дать полноценную человеческую реакцию. Предпочитая нейросеть живым людям, пользователь закрепляет свое стремление избегать контактов, отметил психиатр. Постоянное обсуждение с ИИ своих переживаний не приведет к решению проблемы, пишет Rush Today. Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress, пишет издание «База». Жительница Петербурга хотела сэкономить на наряде, который в магазине стоит 100 тысяч рублей, и заказала аналогичный на AliExpress. Однако за несколько дней до церемонии, которая была намечена на 9 сентября, она получила маленький конвертик. В нем оказалось свадебное платье для куклы размером с ладонь. Свадьбу пришлось перенести, пишет Лента.ру. Официальный доллар сегодня 85.46, евро 99.25.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to
8: the one I love. Только здесь, только на Rock Arsenal.

Страсть к путешествиям неразделима с любым человеком. R.E.M. Wanda Last. На выходные, может быть, даже лежа на диване можно перешрудить полпланеты. Всем горячее пламя, это рок-арсенал здесь. Виолетта на наших студийных начало четвертого. Но те, кто планирует выходные, имейте в виду, что завтра в пятницу синоптики обещают плюс 18 градусов, облачную погоду и временами дождь. Ну, а что касается выходных, приблизительно такая же погода нас ожидает. Все-таки осень наступила, но все-таки плюсовые отметки у нас всегда в плюсе. Брайан Эдамс очень скоро с концертной площадки группы «Полис». И уже сейчас сегодняшний именинник, 77-й день рождения, сегодня встречает легендарнейший английский музыкант, известен как барабанщик, перкуссионист группы «Джетро Талл» в 70-е. Это Берримор Бэрроу, «Хэви Билды». Участник этой записи именно он. Ловите в продолжении нашей музыкальной программы веселая картинка из жизни людей. Джетро Талл, «Бангл in the Jungle».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

Песня безоговорочного счастья Тесла. Их прочтение, я бы сказала, прямо по лекалам Джеймса Брауна «I got you, I feel good». В этом году ребята выпустили целый альбом кавер-версии под названием «Homage». Мне очень понравился этот релиз. Кстати, вот осенью, когда цыплят, так сказать, по осени считают, начинают уже подсчитывать лучшие релизы, по личному мнению. Я надеюсь, что у каждого может быть сформирован уже маломальский хоть какой-нибудь интересный список. Тот, кто следит за музыкой. А дополнительный привет передаю тем, кто вместе со мной предлагает музыку, самую интересную, ту, которая еще не звучала, разножанровую, из разных времен, для программы «Полезные ископаемые». Завтра ждите наши свежие раскопки, что интересного мы раскопали. Все с удовольствием отдаем тем, кто будет слушать нас завтра в 9 часов вечера. Программа «Полезные ископаемые», наш совместный творческий проект. Вступайте в наши радиоряды. Ози Осборн, Зак Уайлд, очень скоро будет Иэн Браун. Ну а уже сейчас самая раскудрявая группа 20-го столетия, 25 сентября. Ждем их новый альбом, долгожданный «Come This Madness». Это Europe. Предложение на предстоящее время суток. Rock.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

Редко, но метко звучат эти стилизаторы, рокобилли, коллектив под управлением немецкого гитариста Адриана Батолба. Адриана Батолба Трио, Last One on My List, последний в моем листе, так сказать, правда, которую не вырубишь топором. А у нас только такая музыка, все по-настоящему. Марк Нофлер, Dead Daisies. Здесь Виолетта, сейчас вырубаю песню, которая появилась именно 10 сентября в 91 году. Привет всем, кто помнит, свое было заводное. Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: «Арсенал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый день. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». На даты международного фестиваля молодежи забронированы почти все номера в екатеринбургских отелях, а на оставшиеся номера заметно в разы подняли цены. Фестиваль будет проходить в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он стартует в пятницу в парке Маяковского. Площадка будет открыта до 15 сентября. В первый фестивальный день в парке будут работать три экспозиции: симфония узоров, орнаменты в традиционной культуре народов Урала, Екатеринбург, истории добрососедства, уральские народы, уральские книги. Вход на все мероприятия свободный. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли четыре ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Привалу и друзья, группа Хим сыграли на струнах души The Funeral of Hats. Но что касается коллектива, один из знаковых для всех тех, кто в 90-е зацепился за эту трепетную материю издавать поэзию в музыке. Вилли Вало, художественный руководитель, продолжает пополнять сольную дискографию. Фанатам привет. Всем горячий пламенный, это рок, арсенал здесь Виолетта. На наших студийных и начало 5 вечера. Завтра в пятницу синоптики обещают облачную погоду. Надеемся, что с прояснениями и дождик. Ну, а температура воздуха плюс 17 градусов. А у нас зато Rolling Stones, будут NXS, Nickelback с новинкой. И уже сейчас сегодняшний юбиляр, именинник, 80-й день рождения сегодня отмечает легендарнейший английский музыкант. Более 50 лет был барабанщиком группы Slade. Это Дон Пауэлл, Happy Birthday. Ну и предлагаю вам вспомнить этот легендарный альбом из 70-х. Slade in Flame, на барабанах Дон Пауэлл, про то, что далекое становится близким. Фа.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk.
1: Я знаю, что мне нравится в твоем гардеробе. I know what I like in your wardrobe. Genesis Z, композиция с концептуального альбома 73-го года под названием Selling England by the Pound, продавая Англию по фунту. Ну а что касается нравится, не нравится, это вопрос личных симпатий или цензуры. Так вот, сегодня в 9 часов вечера не пропускайте в программе Rock and Talk в гостях у Алексея Коршуна Екатерина Герлах, которая знает толк в юридических тонкостях, правовых составляющих, о задании границ дозволенного. В 9 вечера сегодня слушайте, будет интересно Rock and Talk. Manfred Mann's Band, Robert Smith, The Cure, а еще будут Nazareth. Такие вот планы здесь, Виолетта. Я желаю классного настроения. Это самое главное в нашей жизни. Для тех, кто спешит туда, где его ждут, к нам на 104.5 десятках французский модерн. Ниагара, Метленочка. Je suis retour.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые читаемые и обсуждаемые сообщения официальных железнодорожных пабликов. Фирменный поезд номер 7172 «Демидовский экспресс» с сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» станет двухэтажным. Это будет первый регулярный двухэтажный поезд на Свердловской магистрали. Все составы сформируют из комфортабельных вагонов купе и СВ. В них есть кондиционеры, душевые, яркие детские купе. Предусмотрен вагон-ресторан. Первый рейс двухэтажный поезд отправится 3 декабря. Билеты уже в продаже. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» отмечает, что расписание «Демидовского экспресса» останется прежним. В пути поезд так же, как и раньше, будет делать остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах. РЖД заключили с холдингом «Синара транспортные машины» трехлетнее соглашение на поставку электропоездов «Финист». Ранее такие договоры заключались сроком на один год. В рамках контракта для РЖД на Урале производят электропоезда серии S-104 для линий с постоянным током и S-105 для маршрутов с разными видами тока. Составы идут в 5- и 8-вагонном исполнении. В этом году завод «Уральские локомотивы», который входит в холдинг «Синары», поставит 12 поездов в «Финист». Из них 7 уже переданы РЖД для эксплуатации в Краснодарском крае, Башкирии, Самарской и Свердловской областях. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» напоминает, что «Финист» полностью отечественный электропоезд, способный разгоняться до 160 км в час. В вагонах предусмотрена система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники и места для крепления инвалидных колясок, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, крепления для спортивного снаряжения.
2: Екатеринбург готовится к международному фестивалю молодежи, который пройдет в городе с 11 по 17 сентября. Участники из 191 страны соберутся на Урале, чтобы обменяться идеями, культурой и энергией. Встречу гостей подготовили и ворота города. Железнодорожный вокзал. Рассказывает начальник вокзала Екатеринбург Маргарита Караева.
3: Чтобы вокзал Екатеринбург в условиях повышенной нагрузки, а также особых требований транспортной безопасности работал бесперебойно, а также стал еще более комфортным для наших пассажиров, провели локальный текущий ремонт пассажирских платформ, тоннелей, лифтовых холлов, залов ожидания. Обновили фасад здания вокзала. На перроне и пассажирских платформах установили дополнительные вазоны для цветов, скамьи и урны и заменили асфальтовое покрытие. В целях транспортной безопасности в досмотровых зонах установили связь с линейным отделом транспортной полиции. Провели генеральную уборку по всей территории вокзального комплекса. Чтобы прибывающие на фестиваль гости почувствовали нашу заботу на уральской земле, обновили навигацию, подготовили рекламные и туристические афиши, а также проинструктировали наш персонал.
2: Канал Телеграма РЖД сообщает, что всего в логистике фестиваля планируется задействовать более 150 регулярных поездов. В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Народы России в лицах Свердловской магистрали». Экспозиция знакомит с традициями, бытом и культурным наследием многочисленных народов нашей страны. На 8 стендах портреты представителей большой железнодорожной семьи. Это работники локомотивного и вагонного хозяйства, подразделений по управлению движением, работе с пассажирами и других структур. Гости и жители Екатеринбурга могут увидеть галерею рядом с управлением дороги. Современный зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на вокзале «Тюмень». В новом зале предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания поезда. Установлена эргономичная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Есть место для зарядки электрического кресла-коляски. Для пассажиров с детьми организована отдельная игровая зона. Особое внимание уделено доступности информации. В зале установлено индукционное оборудование для пассажиров с нарушением слуха. Размещено табло отправления и прибытия поездов. Также есть сенсорный видеотерминал. Он позволяет самостоятельно посмотреть информацию об услугах вокзала, либо связаться с оператором и получить консультацию, в том числе на русском жестовом языке. Для ориентирования слабовидящих граждан размещены тактильно-контрастные указатели и пиктограммы. Проект реализован в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов. В целом на вокзалах страны теперь действует 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. В Москве задержан россиянин, охранник британского посольства, который собирал сведения для вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанный, в частности, собирал фотографические установочные данные, адреса проживания, информацию об автомобиле, дипмиссии, встречах, поездках, системах обеспечения безопасности и так далее. Возбуждено уголовное дело о госизмене, пишет РБК. Великобритания в курсе задержания бывшего охранника. Об этом заявил ТАСС представитель МИД Соединенного Королевства. В Свердловской области и Верхней Синячихе открыли первый лесной класс. Ученики школы номер 3 смогут углубленно изучать биологию, экологию, знакомиться с технологиями лесного хозяйства, деревообработки, сообщили в департаменте информполитики. Профильный класс даст школьникам возможность познакомиться с современным лесным хозяйством и понять, какие знания и компетенции востребованы в отрасли. В помещении провели капремонт, оснастили его лабораторией для практических работ, учебной зоной и местом отдыха. Закуплены микроскопы и материалы для лабораторных работ, пишет «Комсомольская правда». Бывшего генконсула Азербайджана в Екатеринбурге обвиняют в контрабанде золота в особо крупном размере. Дело Султана Гасымова будут рассматривать в Баку. Ущерб, причиненный потерпевшим из-за действий фигуранта, оценивается в 200 тысяч манатов, это около 10 миллионов рублей. Султан Гасымов в 2009 году стал первым генконсулом Азербайджана в Екатеринбурге. С 2016 по 2024 год возглавлял генконсульство в Санкт-Петербурге. Выходные на Среднем Урале будут дождливыми, но теплыми. Кратковременные осадки в большинстве районов области ожидаются в пятницу. После прохладной ночи до плюс 4 градусов днем 11 сентября по области 16-21. В Екатеринбурге днем кратковременный дождь и плюс 17. В субботу тоже ожидаются небольшие осадки. Днем по области до плюс 27 градусов, в Екатеринбурге плюс 20. В воскресенье чуть прохладнее. По области днем плюс 13-18. В Екатеринбурге дождь. Ночью плюс 12, днем до 15 градусов тепла. Продажи новых автомобилей класса люкс в России растут уже восьмой месяц подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал Lamborghini, 21 машина, Bentley и Rolls-Royce. Россияне купили по 13 автомобилей. Доллар 85,46, евро 99,25.
0: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Лучшее, что может предложить тебе джентльмен вечером. Давайте вас домой довезу. Сэр Пол Маккартни, Home Tonight. Всем привет, это Рок Арсенал здесь. Виолетта на наших студийных, начало 6 вечера. Вот, что касается погоды на завтра, на пятницу. Синоптики уверяют, что будет плюс 17 градусов. Некоторые говорят плюс 15. В любом случае, сильно не раздеваться и зонтики с собой взять. Дождик в придачу тоже обещают. В продолжении на Рок Арсенале Мьюз. Без них уже никуда. Элис Купер впереди, а уже сейчас сегодняшний именинник, 45-й Дере, сегодня встречает американский музыкант, гитарист, бас-гитарист группы My Chemical Romance, младший брат Джерарда Уэя, это Майки Уэй, Happy Birthday. Ну и предлагаю вспомнить, давненько не крутили, мега-хит 2010 года, визиточка коллектива My Chemical Romance, песня «Подпевай».

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

прекрасная оркестровка, Def Leppard, еще одно нежное прощение, легендарная песня Stand By Me для тех, кто готов быть ближе к тому, кто ему ближе. Мы с вами, Рок Арсенал, здесь Виолетта, Fleetwood Mac, Ози Осборн впереди, ну а сейчас кусочек лета.

специально для мужчин, которые знают, кого хотят. Bon Jovi, Born to be my baby. Эту песню, как ни парадоксально, написал девушке, даже не предполагая, что она станет его женой, Джон Bon Jovi. Ну, а в прошлом году именно Джон Bon Jovi выдал целую антологию, юбилейный проект, книгу о коллективе, которая была приурочена к 40-летию группы. Сам Джон Bon Jovi говорил, что написал около 35 000 слов, охватывающих 4 десятилетия их творческой деятельности. Так что, если кто-то почитал, значит, и свой словарный запас пополнил. У нас впереди Джейсон Браз, радиопесня «Красоты неземной», будут Скорпионс, а еще Эрик Клэптон. В рубрике «Национальный продукт» на Теус Помпилиус здесь Виолетта. Даем газку со скоростью звука Билли Айдол. Выходим в зеленый коридор. Привет всем, кто в пути. Его не

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: персонал.
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Добрый вечер. Визит Владимира Путина в Индию продлится с 11 по 13 сентября, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Владимир Путин встретится с индийским премьером Нарендрой Моди. Запланированы также переговоры с другими зарубежными лидерами. Фигурантом по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле в августе 2024 года, когда погибли 11 человек, запросили 9 лет колонии. Такое наказание гособвинение предлагает для мастера и двух слесарей компании «Газэкс». Для хозяйки квартиры, где произошла утечка, запросили 3 года поселения, пишет «Коммерсант». Председателя фракции «Яблоко» в Екатеринбургской гордуме Константина Киселева оштрафовали на 2000 рублей по административному делу за публикации политика в соцсетях в 2019-2021 годах. Под такие же обвинения попали еще 5 однопартийцев Киселева, сообщает «Ядин». В Екатеринбурге начинает работу 13-й международный фестиваль «Петрушка Великий». До 14 сентября в его рамках покажут на разных площадках 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Так, в пятницу на сцене театра «Кукол» дадут 2 представления. «Песочницы» для детей от 3 лет. Малышам покажут волшебство, как обычные предметы становятся не тем, чем кажутся. В воскресенье 13 сентября в ТЮЗе состоится спектакль «Птица-курица» театра из Петербурга. Это история о вере в себя, которая воплощает мечту в реальность. Подробная информация о фестивале на сайте Екатеринбургского театра «Кукол». Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. В некоторых местах реку уже можно просто перейти пешком. Как пишет телеграм-канал «Шот», в последние годы Волга в Тверской области мелеет на глазах. Испарение воды увеличивается одновременно с ростом температуры. Большую роль играют теплые зимы из-за постоянных оттепелей. Снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река не получает привычного объема воды. Страдает даже судоходство и грузоперевозки. В кинотеатрах Екатеринбурга покажут всю культовую сагу «Сумерки». Первая часть на больших экранах будет 17 сентября. Дальше фильмы будут выходить с интервалом примерно в месяц, пишет «Новый день». iPhone 18 уже продают на Wildberries. Ценник от 170 тысяч до почти 300 тысяч рублей. Правда, привезут телефон только в октябре после официального старта продаж. Доллар 85.46, евро 99.25.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

утром картина маслом, так сказать, райская песня «Visions of Paradise» Мик Джаггер для тех, кто как минимум мысленно представлял себе предстоящие выходные. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных начало 7 вечера, а сегодня еще четверг. Ну а что касается планов предстоящих, в 9 вечера не пропускайте программу «Рок энд Ток». В гостях у Алексея Коршуна правозащитница Екатерина Герлах. Жаркая беседа будет, так что держите ухо востро. В продолжение Питер Гэбриэл, норвежская группа «Аха», завтра плюс 17 и дождик небольшой, обещают синоптики. Ну а уже сейчас чего хотят чуваки, знает только он. Брайан Эдамс, «Kids Wanna Rock».

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки.

Рок-Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

одна группа, которая с момента появления во всем видит и слышит глубину, ну и с этой глубиной они выдали наконец-то после 11-летнего молчания альбом под названием «I Must Be Dreaming» Alabama Shakes и композиция «Waist Deep». Я послушала альбом и скажу, что мне очень зашла композиция под номером 2 «Another Life», на репит прям поставила. Ну, вообще весь альбом звучит концептуально, я бы сказала, с заходом даже местами на прог-рок, и прекрасно звучит голос Британи Ховард. Вот в этой песне, кстати, он как-то не отразил все ее бесподобные возможности делать такие вокальные рулады. В общем, если послушаете, я надеюсь, сделаете свои оценки, ну и кто-то, может быть, полюбит этот альбом под названием «I Must Be Dreaming» Alabama Shakes. 2026 год. Продолжение. Парни из коллектива Wombats будут Blur. Глен Хьюз уже сейчас его респект своему другу, барабанщику Led Zeppelin Джону Бонаму. Song for Bonzo. High Places.

0: суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

Знаменитый домик в деревне Блёр. Эта композиция не случайно появилась. Дело в том, что один из участников, менеджер коллектива Дэвид Балфор, покинул лейбл и купил себе домик в деревне. В этой песне, кстати, некоторые усмотрели даже параллели с композицией Дэвида Боуи «All the Young Dudes». Так, если кому интересно, можно по тексту пробежаться. А вообще, мне кажется, когда человеку хорошо там, где ему хорошо, ему плохо быть не может. Здорово, что с нами. Рок-арсенал здесь «Виолетта». Лучшие песни впереди. Из былого заводного сэр Пол Маккартни будут «Iron Maiden». Любите его потяжелее, не пропускайте. В рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь «Виолетта», всем рок-н-ролль. А это ZZ Top. Баста «Get Paid».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы создавать видео с родственниками, руководителями или коллегами жертв. Об этом РИА Новости рассказали в МВД. По словам силовиков, так аферисты пытаются войти в доверие и установить контакт. Кроме того, преступники генерируют фейковые фотографии, аватарки, чтобы создать реалистичный профиль. Под ним затем ведут переписки в интернете. Россиян призвали быть осторожнее. Отопительный сезон стартует в Екатеринбурге с 15 сентября. По традиции, в первую очередь, со следующего вторника тепло начнет поступать в школы, больницы, детские сады и другие соцобъекты. Затем начнут подключать и многоквартирные дома. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление. До конца сентября тепло должно быть у всех. Екатеринбургский водоканал закупит реагенты для очистки воды на 1 миллиард и почти 445 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупки. Всего будет приобретена 21 тысяча тонн. Эти объемы должны обеспечить бесперебойную работу фильтров на станции водоподготовки. Как напоминает «Комсомольская правда», этим летом из-за паводков сильно ухудшилось качество исходной воды. Из-за забившихся фильтров на водоканале в августе почти весь город на несколько дней остался без воды, горячей у многих не было несколько недель. В сентябре история повторилась, но уже из-за технической неполадки на предприятии, напоминает «Комсомолка». В Свердловской области и Верхней Синичихе открыли первый лесной класс. Ученики школы номер 3 смогут углубленно изучать биологию, экологию, знакомиться с технологиями лесного хозяйства, деревообработки, сообщили в департаменте информполитики. Профильный класс даст школьникам возможность познакомиться с современным лесным хозяйством и понять, какие знания и компетенции востребованы в отрасли. В помещении провели капремонт, оснастили его лабораторией для практических работ, учебной зоной и местом отдыха. Закуплены микроскопы и материалы для лабораторных работ, пишет «Комсомольская правда». Продажи новых автомобилей класса «люкс» в России растут уже восьмой месяц подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал «Ламборгини» — 21 машина. «Бентли» и «Роллс-Ройсов» россияне купили по 13 автомобилей. Доллар 85,46, евро 99,25.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

лучшее, что может представить себе человек, это полет и во сне, и наяву. Стив Миллер Бэнд, Fly Like an Eagle, лучшее сопроводительное и на этот вечер, и вообще на предстоящие выходные. Песня, которая имеет прекрасную кавер-версию, которую исполняет один из самых знойных красавцев в моем личном представлении о красоте мужской сил. В 94-м году сделал свою очень трогательную версию, благодаря которому, кстати, кто-то, может быть, и открыл для себя группу Стив Миллер Бэнд. Их одноименная пластинка «Fly Like an Eagle» получила платиновый статус. Рок-арсенал здесь «Виолетта», а у меня подборка «Что надо», «Линкин Парк», «Дэвид Боуи» в продолжении завтра, плюс 17. Обещают синоптики и небольшой дождик, а уже сейчас сегодняшний очередной рок-именинник, день рождения встречает британский рок-барабанщик, обладатель Грэмми в составе группы «Буш», это Робин Гудриджи, «Happy Birthday» с его участием. Песня про то, что невозможно заблудиться, когда ищешь выход, если не забыл, где вход. Буш, The Only

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Joypub. В пятницу, 11 сентября в 20:00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19:00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Joypub 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то что позабудешь, не согреешь.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый вечер. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Уголовное дело завели на сотрудников Екатеринбургского водоканала из-за кризиса с водой, который возник минувшим летом в Екатеринбурге. В производстве следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга находится уголовное дело по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками водоканала, говорится в документе, на который ссылается портал «Е1». В Екатеринбурге неизвестные расстреляли троллейбус. Инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова. Пострадал троллейбус 28-го маршрута. Об этом пишет телеграм-канал «Юралмэш». У транспортного средства сборки минского завода «Белкоммунмаш» разбито боковое стекло. В публикации телеграм-канал уточняет, что из людей никто не пострадал, а хулиганов сейчас ищет полиция, пишет «Уралинформбюро». Наталья Орейро летит в Екатеринбург. Звезда сериала «Дикий ангел» выступит на международном фестивале молодежи 13 сентября. Концерт состоится на площадке «Экспо». Там же на сцену выйдут в этот день Нанси Сидоров, ансамбль «Донских казаков», «Нилетто» и другие артисты. Наталья Орейро – известная певица, актриса из Уругвая. Большинство россиян ее помнят по роли девушки по имени Милагрос из популярного сериала «Дикий ангел». Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85.46, евро 99.25.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.

пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» известная правозащитница, можно так сказать, и любительница рок-музыки Екатерина Герлах. Привет,
4: привет,
3: Катя.
4: Привет, привет.
3: И мы сегодня с ней продолжим наши беседы о том, что происходит в рок-культуре с юридической точки зрения, да? Потому что Екатерина публиковала несколько статей, насколько я знаю, посвященных теме цензурирования, запретов и прочее.
4: О запрещенке, о запретах много лет назад, о запретах в истории и о том, как сейчас запрещают музыку, в первую очередь, конечно же, рок-музыку. О запретной символике, о том, что вот у нас, когда признали международное движение сатанизма, которое в России запрещено, об этом теперь нужно постоянно упоминать, что оно в России запрещено. Потом, когда произошел, если мы вспомним, скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием. То есть тема, на самом деле, довольно острая, актуальная. Я как юрист и как правозащитник не могла не высказаться.
3: Наверное, надо было начать с самого первого запрета, который вообще был связан с рок-музыкой. Это были Соединенные Штаты.
4: Да.
3: Середина 50-х годов, точнее, 56-й год, и первое выступление Элвиса Пресли на телевидении, оно прошло нормально. А вот уже второе, оно было немножко, так скажем, ограничено. Не запрещено, нет. Но телевизионным операторам было запрещено показывать Элвиса ниже пояса. Почему?
4: Да, что?
3: Потому что он очень сильно шевелил в нижней части тела. Да, то есть это было неприлично.
4: То есть у Мэнсона как раз в автобиографии мне попалась цитата Фрэнка Синатры об Элвисе. И там он говорит, что ничего более отвратительного и похабного он в жизни не видел. И вообще какая-то гадость, что это нужно срочно запретить, вообще убрать из всего медийного пространства.
3: Тут даже не в этом дело, наверное, было. Все-таки это был его главный конкурент. А Фрэнк Синатра — это все-таки король американской эстрады. Буквально там через несколько месяцев, я точно не знаю, после его заявления, он уже выступал с Элвисом Пресли в одной телевизионной программе, это знаменитый кадр.
4: Передумал.
3: Знаю, передумал, да.
4: Когда
3: поменял свое решение.
4: У них при отмене, да, вот у них это, я тоже по делу Мэнсона с этим столкнулась, что сначала отменили, вылили уши от грязи на человека, а потом смотрю, этот же товарищ рядом с ним.
3: Страна победившего капитализма, там деньги решают все, как сказано в фильме «Брат 2». Кстати, сейчас тоже про него немножко скажу. А что, говорит, что их волнует? Их только деньги волнуют. Да. Да, вот. Поэтому Фрэнк Синатра согласился с песней с Элвисом Пресли. А у «Брат 2» я уже не могу смотреть эту трансляцию этого фильма по нашим каналам, потому что художественный замысел режиссера Алексея Балабанова, которому, кстати, поставили памятник совсем недавно у нас в городе, он абсолютно кастрирован, я бы даже так сказал, потому что многие слова выкинуты, запиканы из фильма.
4: Слушайте,
3: например, слово «нигер». Это что такое?
4: Надо
3: что происходит? Непонятно вообще, о чем они говорят, но... и почему они дерутся с неграми постоянно.
4: Там еще вспомним о том, что большинство артистов, которые записывали саундтрек «Брату 2», сейчас у нас признаны иноагентами.
3: Ну,
4: тоже должен быть дисклеймер, да. Давайте не будем уже забегать вперед, давайте как-то немножечко по порядку к этому вернемся. Что послушаем?
3: Ну, давайте Элвиса послушаем. В конечном итоге его первый хит «Heartbreak Hotel» 56-го года, который особым образом показывался на телевидении американском.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Это был Элвис Пресли со своим первым хитом 56 года «Heartbreak Hotel». Сегодня мы говорим о цензуре в рок-музыке.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
4: В принципе, изначально о запретах, то есть еще до появления рок-музыки запрещали в нацистской Германии джаз как дегенеративное искусство.
1: Джаз – музыка толстых, то есть это было, наверное, связано именно с тем, что слишком уж он такой веселый, слишком беззаботный, но это тот джаз еще 20-х, 30-х годов.
4: Да, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
1: Да. Потом джаз-то стал довольно серьезной академической музыкой, почему сейчас это богемная музыка, можно сказать, она только для избранных, по большому счету.
4: Поскольку я-то, собственно, именно взялась за эту тему, за запреты, не только из своей какой-то правозащитной инициативы, а в первую очередь потому, что, опять же, где Мэрилин Мэнсон, там запрещенка. Где запрещенка, там Мэнсон, соответственно. И вот по поводу именно запрета дегенеративного искусства, Мэнсон, один свой самый громкий альбом, The Golden Age of Grotesque, он посвятил именно этой теме, он сравнил свое творчество с дегенеративным искусством, а Соединенные Штаты с нацистской Германией. И, собственно, на этой концепции был выстроен весь его альбом.
1: Угу.
4: Можем что-нибудь из The Golden Age of Grotesque по этому поводу послушать. Например, за главную композицию The Golden Age of Grotesque.
1: Да, хорошая. Золотая эпоха гротеска.
4: Да.
1: The Golden Age of Grotesque на радио Rock Arsenal в программе Rock and Talk. Мэрилин Мэнсон.

0: Rock and talk. На рок-арсенале.
1: Но поскольку этот год объявлен годом Свердловского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба, следует вспомнить, как наши рокеры, музыканты нашего города, взаимодействовали с советскими организациями, отвечающими за цензуру и за разрешение исполнения собственных песен. То есть за так называемую литовку, ну или литование. Для разъяснения этого вопроса мы обратились к архивариусу Свердловского рок-клуба, Дмитрию Карасюку, автору знаменитого двухтомника об истории Свердловского рока. И он вспомнил о том, как одна из первых достаточно серьезно настроенных свердловских рок-групп, «Метро», не получила разрешения на исполнение своих песен.
2: Была история, когда в 84 году «Метро» написала песню на стихи Мариса Карема, бельгийского поэта-коммуниста, причем опубликованную в советской сборнике Карема. Вот, они пошли литовать эту песню в НМЦ. НМЦ – областной научно-методический центр при управлении культурой, который находился тогда вот в ДК Дзержинского, в нынешнем краеведческом музее. Там дали пачку своих песен, там чиновница, которая за это отвечала, там привычно сказала: «Не-не-не-не, это не пойдет». Тогда метровцы достали из-за спины книжку Карема и сказали: а вот эту-то песню вообще можно даже у вас не литовать, потому что то, что опубликовано официально, оно не подлежит литованию, его можно исполнять и так. Чиновница переменилась в лице, покраснела вся, но все равно отказалась ставить штамп на эту песню, и эту песню метровцы не могли исполнять ни на одном концерте, которых, впрочем, у них и не было вообще.
1: Что, конечно, жаль. Группа «Метро» весьма достойный коллектив. Но мы с вами как раз послушаем ту самую многострадальную песню на стихи бельгийского поэта-коммуниста. Называется она «Моя улица». Группа «Метро» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
3: Я жив, а рядом умер кто-то.

старик какой-то на рассвете скончался в доме за углом. Случайно я узнал об этом от почтальона, а потом сказали мне,

А я как будто в этом мире ни радости, ни горя нет. Тем временем в своей квартире

0: Это была свердловская группа «Метро», тогда еще не участница Свердловского рок-клуба, потому что его просто не было. Прозвучавшая песня в свое время, в 1984 году, не получила литования, то есть, по сути, была запрещена для исполнения по непонятной причине. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-музыке.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Процесс литования, то есть прохождение через цензуру в рок-клубе стартовал осенью. Не стартовал, то он вообще как бы даже весной 86-го года, вскоре после открытия, но это были такие пробные заходы. То есть, например, для того, чтобы группы могли выступить под фонограмму, причем на открытом празднике в честь советско-чехословацкой дружбы в июне 86-го года, им выдали временные литовки на песни, которые действовали на один день. Рокеры и не подозревали, что бывает еще и такая форма литовки. Но это были и такие пробные шарики. Вообще, худсовет рок-клуба начал активно работать по официальному разрешению исполнять песни осенью 86-го года, вскоре после первого фестиваля, потому что первый фестиваль он был закрытым мероприятием, и там теоретически можно было исполнять все, что угодно, потому что считалось, что посторонних людей в зале не было. Осенью пустили в эту машину худсовета песни самые такие проходные, считавшиеся, то есть Наутилуса, Чайфа. У Чайфа небольшими порциями их пропускали сквозь эту машину. У Чайфа с самого начала литовали почти все. То есть худсовет сам не литовал, как бы считал. Худсовет он рекомендовал залитовать. Но это была такая формальность. То, что проходило через худсовет, потом получало вот эту круглую печать разрешительную областного научно-методического центра при управлении культурой почти автоматически. Было несколько вот этих вот рецензентов худсоветовских, которые изучали эти тексты. Одни были либеральные, рецензенты, другие были более кровожадные.
3: Их кто приглашал?
2: Ну, их приглашал сам рок-клуб, то есть это были кандидатуры филологов, литературных критиков, которые, с одной стороны, вроде бы они были дружески расположены к рокерам, а с другой стороны, они обладали каким-то официальным статусом, ну, вроде бы не вызывали никакой аллергии у властных органов. Допустим, Леонид Петрович Быков, который был преподавателем филологического факультета, он писал в основном очень доброжелательные рецензии практически на все песни. Там вот, и, например, у меня были его рецензии на песни Насти. То есть там был такой филологический разбор, вот тут аллюзии на древнегреческую мифологию, тут вот на восточные мотивы. То есть это были такие миниатюрные рецензии, без всякой критики. И в конце стандартная фраза «Песня рекомендуется к разрешению, к общественному прослушиванию». По-моему, так была формулировка. Были рецензенты более суровые, которые искали во всех этих текстах, как они говорили, фигу в кармане. Если эту фигу искать, то ее всегда можно где-то найти. С одним из этих рецензентов я спрашивал, вот он, я ему прямо зачитывал из дневников Пантыкина, который вел чуть ли не стенограмму этих заседаний худсовета. Я говорил, вот ты тогда зарубил песню «Алчи-алчи» Наутилуса Помпилиуса. А почему? Я говорил, блин, я сейчас и не помню, что же мне там не понравилось. По-моему, я всегда любил очень эту песню. Были смешные истории. Например, в песне «Отход на север» а Наутилуса того же, вот рецензент зацепился за фразу «Я внебрачный сын Октября» и сказал, что это фига кармане и такого пропускать нельзя. Бутусов, который там присутствовал, он достал паспорт, он родился 15 октября, говорил, это я про себя написал. Я вот внебрачный сын Октября. Ему ответили, что ты из нас дураков-то сделаем? Мы что, не понимаем, что ты имел в виду? Нет, нельзя, нельзя, и все. Самая такая непроходная, что ли, песня, естественно, была «Скованная одной цепью» на стихи Кормильцева, того же Наутилуса. И ее отказывались литовать вообще. Из-за этого, в принципе, и альбом «Разлука», записанный в августе 86-го года, он же имел две версии. То есть одна такая полная, это была негласная версия, а другая неполная, типа официальная, из которой были выкинуты две песни. Вот эти самые «Скованные одной цепью» и «Хлоп-хлоп, гороховые зерна». Тоже песня такая непроходная. И когда Наутилусу надоело бодаться со всей этой литовской, со всей этой цензурой, то в первой годовщине, на первом дне рождения Свердловского рок-клуба в марте 86-го года во время концерта Наутилус просто спел эту незалитованную песню «Скованные одной цепью». Катастрофы не случилось, небо на землю не упало, и мало того, даже сам этот рецензент, который всячески противился ее литовке, он в это время сидел в зале и то ли не обратил внимания, то ли забыл о том, что сплошные фиги из сплошных карманов карманов торчат. Исполнение этой песни закончилось овацией. В результате, ну, многие поняли, что на тот момент, на весну 87-го года, все эти литовки — это уже такая фикция устаревшая. Вскоре худсовет уже не собирался. Штампы, рекомендованные к исполнению, ставил уже администратор рок-клуба Александр Калузский, который сам был хорошим поэтом, и он отвергал, ну, откровенно уже беспомощные и бездарные тексты, то есть делал упор не на идеологическую составляющую, а вот чисто на поэтический талант или отсутствие этого таланта в этих текстах. Ну, а еще примерно через полгода, то есть к 88-му году, эти литовки исчезли вообще как жанр. То есть в некоторое время, еще уезжая в какие-то гастроли, особенно в глухие места, наши рокеры еще продолжали возить с собой вот эти пачечки текстов со штампами. Ну, а потом даже там, в этой тьму таракани, их перестали спрашивать, и они ушли окончательно в историю.
0: Итак, запись с того самого концерта в честь первого дня рождения Свердловского рок-клуба. Незалитованная песня, скованная одной цепью группы Nautilus Pompilius. Кстати, Слава Бутусов от волнения забыл слова.

0: розовый.
1: Музыку выбирают козлами отпущения. То у него до сих пор не сняты с него обвинения, он официально не реабилитирован, это то, собственно, почему я до сих пор и продолжаю защищать его права и писать всевозможные обращения.
2: Для меня, завершая наш разговор,
1: да, давай.
2: Самый курьезный пример вот этой толерантности, которая вовсе уже не толерантность, а непонятно что, в американском, опять же, бизнесе музыкальном. Переиздание альбома Джона Леннона «Sometime in New York City». Представьте себе,
1: да,
2: альбом открывается песней «Woman is a nigger of the world», что в переводе означает «женщина – это негр мира», всего лишь. Это мощная аллегория, потому что действительно права женщин ущемляются. Этот альбом был записан в 1972 году, и тогда это было активное движение за права женщин, и Леннон тоже включился в это. Главное, что сейчас вышел альбом без этой песни.
1: Кошмар.
2: Потому что в каждом припеве слово «нигер»
1: употребляется.

0: слушателям, что сегодня в гостях у программы «Рок н Ток» была Екатерина Герлах.
1: Лейтенант юстиции.
0: И сегодня мы говорили о культурных или антикультурных запретах в рок-музыке, и не только в рок-музыке. А сейчас мы послушаем песню «We are Chaos», одна из самых знаменитых песен Мэрилина Мэнсона на рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Dance CC. Kiss. Парк Горького. Black Keys. Только здесь. Только на Rock Arsenal.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-Арси.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: не сошел с ума, так надо.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Юрай Хим. Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard. King Crimson.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.